0: hour-long music set that swings from one end of the guitar spectrum to the other. Songs range from hard rock to classic ballads. Tuesdays and Thursdays, 7 to 8 p.m. on 640 a.m.
1: Хэнгэм аюу гүжихга өмьёогарлүгү литнаурат литлхгат битгэлүгү. Өмьёогарлүгү асагалудын литнаурлхгат мигэллэнгүүд. Унноогоган тупаалхгиурлүгі. Унноогоган залиллхгиурлүгі. Залиллү унноогоган инахтлхгиурлүгі.
2: Little baby ducks, old pickup trucks, slow-moving trains and rain. I love little country streams, sleep without dreams, Sunday school in May.

qoqallamt nigitug maaqpag aqanarpak tukumanna tawaatna anqtuqallqaatunna tangavaganarqput ummiyuggal napugunqilqorluku qanngalliikaajjuanerqkani kaajoqluku taunifknaaku taangerlugunarqniknaaku qaallunaarneqinerilngormangill tangavagaluutaat peaqqilqaakut qutimillin tawaay taamaakkunngeqaataatau аанхтқуралламт нигтауақанерпак таманатаукамнуттан қуяанерқтиқоқ таиматэл тамаллеқит таиима нааллуннеритаақ кит таиима қаайлунллорлутингаулуксттиутқулэртин нунамқаангани уи таққаалламхни танна уат нитингайруутааққата ничугунингайруутааққата пингааллакпакнааке ватн таукамчук тамаллқуанаанхтқуралхани орлуку пеорнақнақлуку цуглоқлуку лупинарқнаку қангалцук тинилуку пинарқнаку вангота иламта чуутсит наллуа путум юкат наллулуке иламта вангутн тагумтунааллуннеқитнартукутте қаайлунум югартутуулэрпут таанусқаннаатуулэрпут иламта тахкнум юкат наллулуке ум юкат тангвахтиганаки вангота Kaisun nan ngayong ngamit ki, kangat sukso ngayong ngamit ki, amit at